0: 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
1: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
0: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
2: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать, а наклоны на вторую и отжимания третья.
0: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай, на бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате микст выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
3: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
0: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком плюс. Пасмурно и также без осадков.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать. А наклоны на вторую и отжимания третья.
2: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай. На бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате «Некст» выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком плюс. Пасмурно и также без осадков.

вляпалась. И почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

похоже, ты совсем не тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля «КамАЗ», коротажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования пятого разряда. Телефон 8-914-308-76-32.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.
2: Для слушателей старше 16 лет.
8: Подкаст «Промбес».
9: Привет! Вы смотрите подкаст «Промбес». Подкаст о том, как сохранить жизнь и здоровье на промышленных площадках. И сегодня мы поговорим о световых, ну, насчет шумовых не знаю, но в световых системах, применяемых на тех самых фабриках, на дорогах и даже, может быть, в подземках. Вот об этой теме сегодня мы поговорим с нашим гостем, заместителем директора по производственной безопасности, руководителем службы производственной безопасности Управления капитального строительства Константином Труфаном. Константин, привет!
10: Здравствуй, Григорий.
9: Итак, действительно, у нас тема сегодня о таких вот продвинутых лазерных и не только системах сигнальной, опять же таки, разметки. Константин, вот мы когда говорим о сигнальных системах, о лазерах на экскаваторах и так далее, и подобное, понятно, что все это привязано у нас к слепым зонам. Насколько серьезно это у вас проблема? То есть как часто у вас там сбивают шлагбаумы, там врезаются в ворота или еще что-то в этом духе именно из-за слепых зон?
10: Проблема слепых зон в том, что водитель транспортного средства не всегда может трезво оценить ситуацию, так как он не владеет ситуацией, что находится как раз-таки в слепой зоне. Конечно, бывают случаи, когда начинают сбивать шлагбаумы, заборы сносить и так далее. От этого никто не застрахован. Однако для того, чтобы побороть вот эти вот слепые пятна, слепые зоны в автомобильной технике, да, в том числе там, начиная от обычных легковых автомобилей, заканчивая карьерных самосвалов, используя различные виды приспособлений. Начиная от дополнительных зеркал для водителя, заканчивая видеокамерами наблюдения, и передачи там, ну, сразу сигнала в кабину.
9: Окей, но все же вот здесь я хочу уточнить, потому что такие системы используются, как только что ты сказал, что-то они есть. Почему нельзя вот на все машины, вот, которые катаются по карьерам, по дорогам, автомобилям и так далее, поставить систему наподобие тех, что есть вот на каких-нибудь там Теслах, когда тебе автоматический компьютер блокирует, даже если ты не заметил, он тебе нажал на педаль тормоза, и все, и ты не врезался в условный шлагбаум, столбик там или еще во что обычно автомобилисты могут врезаться.
10: Здесь ты, наверное, имеешь в виду речь о парктрониках.
9: Да, парктроники те же самые. Вот ты сказал то, что камера видеонаблюдения и парктроник, условно.
10: Парктроники, которые используются на легковых автомобилях, они не подходят для карьерной техники ввиду того, что у них есть ограничения. То есть парктроник – это импульсный прибор, которые, по сути, дальше метра от вокруг своего радиуса он не работает. Это первое. И второе – это загрязнение. То есть, если парктроник загрязнен, он фактически выходит из строя. Ага. Нужно постоянно протирать. А если мы говорим про карьерную технику, во-первых, один метр он в целом ничего не даст, потому что слепая зона у карьерного самосвала 4,5 метра. Угу. И, соответственно, постоянная работа в пыли, загрязнение, ну, то есть смысла от этой системы нету. Поэтому как раз-таки альтернатива как раз-таки это зеркала и видеокамеры, которые расположены выше там, уровня почвы, достаточно высоко, чтобы пыль как раз-таки не попадала на них. То есть если попадала, то в каких-то маленьких количествах. С кабины водитель не видит просвет дорожный и что происходит вокруг самосвала в радиусе 4,5 метра. Вот задней части автомобиля. Соответственно, то, что там происходит, он может даже не заметить. Тем более, если техника крупногабаритная, то есть какое-то малозаметное препятствие, если по нему проедет самосвал, он даже не почувствует.
9: Вот мы сейчас говорим все-таки о промышленности, но тема-то широкая, потому что не только вот на промышленных площадках есть проблемы со слепой зоной. Где еще можно встретить вот эти проблемы?
10: Ну, в целом слепые зоны, наверное, присущи любой технике. Начиная там от самолета, заканчивая, я говорю, там подводной лодки. Здесь момент такой, что...
9: С подводной лодкой там вообще, наверное.
10: Надо понимать, что да, здесь просто для каких целей мы как раз-таки используем там средства, скажем так, нивелирования слепых зон. Если мы рассматриваем с точки зрения там работы техники, чтобы обезопасить себя, работников, от наезда случайного, там наезда техники на работников и так далее, попадания под машину, то здесь надо еще понимать, что у нас есть первое, что если мы работаем с водителем, то для него понятно, что лучше всего это наличие дополнительных, скажем так, дополнительных инструментов безопасности, то есть зеркала и камеры. Если мы используем на технике, на тех же самых карьерных экскаваторах систему Redline, то есть там лазерные вот эти вот датчики, точнее лазерные проекторы и там красные лампы.
9: Они все-таки лазерные.
10: Есть лазерные, есть диодные, есть там световые, то есть там лампы. Суть в чем эта система? Здесь она больше сигнализирует для стороннего, там, скажем, обывателя, то есть для работника, что вот в этих красных зонах как раз-таки машинист спецтехники тебя не увидит. И риск, скажем так, наезда там, он достаточно велик. То есть надо понимать, что если заходишь в красную зону, у тебя должен сработать сигнал внутри, скажем так, черепной коробки, что все-таки есть риск, что ты попадешь... Да. Получишь травму.
9: А как эти проекторы вот с этими лазерными, ну, давай будем их называть лазерные проекторы, вот так вот условно усвоимся, как их можно применять не только в карьерах, допустим, где-нибудь, может быть, на завод их как-то поставить, там, на фабрику и прочее, если там и применение какое-то?
10: Да, есть. У нас используются на различных ГОКах, а также в УКСе используются ГОБО-проекторы, ну, то есть это как раз проекторы лазерные, то есть проектор с линзой, на которой высечен там некий узор. То есть, условно, если мы говорим про крановое хозяйство, кранбалки, тельфер и так далее, в зоне действия крана у нас есть такая красная полоса, которая показывает, что над тобой как раз-таки находится кран, то есть либо кранбалка. И, соответственно, ну, у человека должна, скажем, сработать реакция, что он в небезопасной зоне. Он над работой крана происходит все действие. Что касается других мест, где это используется, у нас также используем проекторы, которые подсвечивают нам пешеходные переходы, те же самые, и габариты по высоте при заезде техники в гаражные помещения.
9: Желтая лампа сигнальная почти повсеместно уже стала. Куда ни зайдешь, куда ни посмотришь, везде эти лампы на машинах стоят. Это связано, насколько я понимаю, с тем, что появились требования на промышленных площадках для тех, кто туда заезжает, устанавливать эту лампу. Все верно?
10: Не совсем так, я поправлю тебя. Здесь у нас... Давай разделим вопрос на две
9: части. Хорошо, давай.
10: Первый у нас, что касается вот этих проблесковых маячков желтого цвета.
9: Да.
10: Они используются у нас на дорогах технологического назначения. То есть при перемещении, если говорить про мирный, то это у нас по перемещению дорогам, которые принадлежат компании. То есть, соответственно, начиная от верхнего поселка, заканчивая рудником интернациональным. Также другим смежным площадкам. Для чего это сделано? В прошлом году участились случаи ДТП, связанные с наездом техники друг на друга. Соответственно, из-за чего это происходит? В зимний период времени, когда у нас машина спереди идущая, допустим, по дороге, возникает за машиной такой снежный вихрь. Mm-hmm. И все стоп-сигналы там у нее залепляют снегом. Это первый момент. Поднимается там шуга такая снежная, и техника, которая спереди, ее ну, тяжело идентифицировать. Соответственно, маячок – это как одно из решений проблем. Опять же, для снижения ДТП, которое связано как раз-таки для, ну, с, именно с этими случаями. Потому что по этой дороге также ездят у нас крупногабаритная техника, те же самые карьерные самосвалы, автобусы с людьми и частные автомобили, которые перемещаются на площадку. Также подрядные организации, которые пользуются нашей дорогой.
9: У вас есть какие-то там API, требования там, или еще что-то в этом духе к этим проблесковым маячкам, чтобы они пробивали вот эту снежную шугу? Потому что я видел, что это такое. Это достаточно такая история серьезная, правда. Именно в плане видимости там можно ничего не увидеть. Впереди тебя какой-то сугроб едет.
10: Все маячки, которые используют там частные автомобили, а также производственные автомобили, они все сертифицированы. То есть маячки, они без сертификата, просто их вам не продадут. Соответственно, что нужно в первую очередь обратить, чтобы маячок был у нас желательно в исполнении IP68, то есть был защищен от воздействия влаги и пыли. То есть, чтобы он, ну, в него не затекла вода, он там не протек и не испортился, и в нужный момент не отказал. И это мерцание, то есть, постоянное. То есть, если включена лампа, она эффекта не возымеет. Лампочка должна мигать. Для того, чтобы у нас всегда было это, ну, состояние стресса в организме, чтобы он понимал, что спереди едет машина.
9: Константин, как понять, сработала эта мера, или она оказалась недостаточной для решения проблемы, которую ты сказал только что?
10: Ну, если исходить из статистики за текущий, за прошлый год, то ДТП, ну, на моей практике я вот не слышал про такое, что произошло именно на дороге технологической к Интеру.
9: Здесь все-таки вот, опираясь на то, что ты уже сказал ранее, на твой взгляд, какая из практик может называться такой, лучшей, то бишь?
10: Если ты помнишь, мы разделили вопрос на две части. Как раз-таки вот вторая часть – это... как раз-таки вот эта лучшая практика, которую мы применили в целом по компании, это у нас применение флагштоков светодиодных. На всю длину флагштока установлена диодная лента яркая. И технику, которая оснащена флагштоками, ее очень хорошо видно в карьерах. Вот у нас же какая задача? Если у карьерного самосвала там не наехать на какой-то там объект, то у мелкогабаритной техники, там, ну, условно, там, бизнес-такси и так далее, либо как это производственное, ну, транспорт, вахтовки и так далее, у них задача не попасть под колеса. И для этого как раз-таки применяются флагштоки. Флагштоки должны быть подобраны так, чтобы как раз-таки водитель карьерного самосвала, он видел флажочек в конце, что рядом в слепой зоне где-то вот маячит там какая-то машина или техника.
9: Говорили, напомню, мы сегодня о как раз световых системах защиты, то есть о том, как свет, лазер помогает как раз сохранить жизнь на промышленной площадке, на производстве. И об этой теме сегодня мы говорили с нашим гостем, заместителем директора по производственной безопасности, руководителем службы производственной безопасности управления капитального строительства «Алроса» Константином Труфным. Константин, большое тебе спасибо. Ну и думаю, то, что обязательно в этой студии вновь встретимся.
10: Спасибо, что пригласили. Обязательно поучаствуем еще раз.
8: Подкаст «Промбес».
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие

0: судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край». В Мирном 13 часов. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Алроса рядом. Работники Светлинской ГЭС превратили пустырь в спортплощадку. Клинский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. Далее подробности. В Мирнинском поселке газовики к началу отопительного сезона обновят 520 метров трубопровода. Это 4 ветки. Отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжение. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. Ремонт ведут по графику и с учетом обращений жителей. Говорит Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
2: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварили, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются.
1: Этим летом не оставит без внимания поселок аэропорт. Частично заменит трубопровод, отопление, горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Воркаут-площадку по спортивным тренажерам возвели в Светлом. Она стала социально значимым проектом акционерного общества «Вилюйская ГС-3». Территорию благоустроили, засыпали, установили лавочки и теннисный стол. Ряд работ выполнили подрядчики, но основной вклад внесли работники общества и филиала «Светлинская ГЭС». Площадка оснащена оборудованием для тренировок профессионалов и любителей активного образа жизни. Здесь же будут готовиться к сдаче норм ГТО. Еще одна новость. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателей на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
1: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Реклама на «Радио Алмазный край».
7: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
8: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Про Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Алроса рядом. Работники Светлинской ГЭС превратили пустырь в спортплощадку. Линский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: Алмазный край.
1: В Мирном 14 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Алроса рядом. Работники Светлинской ГЭС превратили пустырь в спортплощадку. Линский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. Далее подробности. В Мирнинском поселке газовики к началу отопительного сезона обновят 520 метров трубопровода. Это 4 ветки. Отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжение. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. Ремонт ведут по графику и с учетом обращений жителей. Говорит Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварили, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставит без внимания поселок аэропорт. Частично заменит трубопровод, отопление, горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Воркаут-площадку по спортивным тренажерам возвели в Светлом. Она стала социально значимым проектом акционерного общества «Вилюйская ГС-3». Территорию благоустроили, засыпали, установили лавочки и теннисный стол. Ряд работ выполнили подрядчики, но основной вклад внесли работники общества и филиала «Светлинская ГЭС». Площадка оснащена оборудованием для тренировок профессионалов и любителей активного образа жизни. Здесь же будут готовиться к сдаче норм ГТО. Еще одна новость. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателей на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
4: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает линчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся и

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Не переключайся.
1: Я не мог отдышаться в лавине упреков.

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-25.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
4: «Эколонка». Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где

0: конечно же, вы.
1: Радио «Алмазный край».
2: This is Radio Freedom.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном.
1: 16 часов. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркуки в Мелинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.

не твое кольцо на моей руке. Все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей уже не те. В этой комнате в пустоте.

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, Боже мой?

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действуют 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами Алроса. Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ Алроса.
2: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
1: В Алроса программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист Комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
3: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
1: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркоки в Миринском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники чистых игр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24.

0: 708.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел, Тосунюсюбе Кисюнюгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Миринском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами «Алроса». Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ «Алроса».
2: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
1: В «Алроса» программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист Комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
3: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
1: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. На ходах хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край».
4: Для слушателей старше 16 лет.
8: Подкаст «Промбес».
9: Привет! Вы смотрите подкаст «Промбес». Подкаст о том, как сохранить жизнь и здоровье на промышленных площадках. И сегодня мы поговорим о световых, ну, насчет шумовых не знаю, но в световых системах, применяемых на тех самых фабриках, на дорогах и даже, может быть, в подземках. Вот об этой теме сегодня мы поговорим с нашим гостем, заместителем директора по производственной безопасности, руководителем службы производственной безопасности управления капитального строительства Константином Труфаном. Константин, привет!
8: Сергей Григорий.
9: Итак, действительно, у нас тема сегодня о таких вот продвинутых лазерных и не только системах сигнальной, опять же таки, разметки. Константин, вот мы когда говорим о сигнальных системах, о лазерах на экскаваторах и так далее, и подобное, понятно, что все это привязано у нас к слепым зонам. Насколько серьезна это у вас проблема? То есть как часто у вас там сбивают шлагбаумы, там врезаются в ворота или еще что-то в этом духе именно из-за слепых зон?
8: Проблема слепых зон в том, что водитель транспортного средства не всегда может трезво оценить ситуацию, так как он не владеет ситуацией, что находится как раз-таки в слепой зоне. Конечно, бывают случаи, когда начинают сбивать шлагбаумы, заборы сносить и так далее. От этого никто не застрахован. Однако для того, чтобы побороть вот эти вот слепые пятна, слепые зоны в автомобильной технике, да, в том числе там, начиная от обычных легковых автомобилей, заканчивая карьерных самосвалов, используя различные виды приспособлений, начиная от дополнительных зеркал для водителя, заканчивая видеокамерами наблюдения и передачи там, ну, сразу сигнала в кабину.
9: Окей, но все же вот здесь я хочу уточнить, потому что такие системы используются, как только что ты сказал, что-то они есть. Почему нельзя вот на все машины, вот, которые катаются по карьерам, по дорогам, автомобилям и так далее, поставить систему наподобие тех, что есть вот на каких-нибудь там Теслах, когда тебе автоматический компьютер блокирует, даже если ты не заметил, он тебе нажал на педаль тормоза, и все, и ты не врезался в условный шлагбаум, столбик там или еще во что обычно автомобилисты могут врезаться.
8: Здесь ты, наверное, имеешь в виду речь о парктрониках.
9: Да, парктроники те же самые. Вот ты сказал, что камера видеонаблюдения и парктроник, условно.
8: Парктроники, которые используются на легковых автомобилях, они не подходят для карьерной техники ввиду того, что у них есть ограничения. То есть парктроник – это импульсный прибор, который, по сути, дальше метра от вокруг своего радиуса он не работает. Это первое. И второе – это загрязнение. То есть если парктроник загрязнен, он фактически выходит из строя. Ага. Нужно постоянно протирать. А если мы говорим про карьерную технику, во-первых, 1 метр он в целом ничего не даст, потому что слепая зона у карьерного самосвала 4,5 метра. Угу. И, соответственно, постоянная работа в пыли, загрязнение, ну, то есть смысла от этой системы нет. Поэтому как раз-таки альтернатива это зеркала и видеокамеры, которые расположены выше там, уровня почвы, достаточно высоко, чтобы пыль как раз-таки не попадала на них. То есть, если попадало, то в каких-то маленьких количествах. С кабины водитель не видит просвет дорожный и что происходит вокруг самосвала в радиусе 4,5 метра от задней части автомобиля. Соответственно, то, что там происходит, он может даже не заметить. Тем более, если техника крупногабаритная, то есть какое-то малозаметное препятствие, если по нему проедет самосвал, он даже не почувствует.
9: Вот мы сейчас говорим все-таки о промышленности, но тема-то широкая, потому что не только вот на промышленных площадках есть проблемы со слепой зоной. Где еще можно встретить вот эти проблемы?
8: Ну, в целом слепые зоны, наверное, присущи любой технике. Начиная там от самолета, заканчивая, я говорю, там подводной лодки. Здесь момент такой, что...
9: С подводной лодкой там вообще, наверное.
8: Надо понимать, что да, здесь просто для каких целей мы как раз-таки используем там средства... скажем так, нивелирование слепых зон. Если мы рассматриваем с точки зрения там, работы техники, чтобы обезопасить себя, работников, от наезда случайного, там, наезда техники на работников и так далее, попадания под машину, то здесь надо еще понимать, что у нас есть первое, что если мы работаем с водителем, то для него понятно, что лучше всего это наличие дополнительных, скажем так, дополнительных инструментов безопасности, то есть зеркала и камеры. Если мы используем на технике, на тех же самых карьерных экскаваторах систему Redline, то есть там лазерные вот эти вот датчики, точнее лазерные проекторы и там красные
9: лампы.
8: Они
9: все-таки лазерные.
8: Есть лазерные, есть диодные, есть там световые, то есть там лампы. Суть в чем эта система? Здесь она больше сигнализирует для стороннего, там, скажем, обывателя, то есть для работника, что вот в этих красных зонах как раз-таки машинист спецтехники тебя не увидит. И риск, скажем так, наезда, там, он достаточно велик. То есть надо понимать, что если заходишь в красную зону, у тебя должен сработать сигнал внутри, скажем так, черепной коробки, что все-таки есть риск, что ты попадешь... да. Получишь травму.
9: А как эти проекторы вот с этими лазерными, ну, давай будем их называть лазерные проекторы, вот так вот условно условимся, как их можно применять не только в карьерах, допустим, где-нибудь, может быть, на завод их как-то поставить, там, на фабрику и прочее, если там и применение какое-то?
8: Да, есть. У нас используются на различных ГОКах, а также в УКСе используются ГОБО-проекторы, ну, то есть это как раз проекторы лазерные, то есть проектор с линзой, на которой высечен там некий узор. То есть, условно, если мы говорим про крановое хозяйство, кранбалки, тельфер и так далее, в зоне действия крана у нас есть такая красная полоса, которая показывает, что над тобой как раз-таки находится кран, угу. То есть либо кранбалка. И, соответственно, ну, у человека должна, скажем, сработать реакция, что он в небезопасной зоне. Он над работой крана происходит все действие. Что касается других мест, где это используется, у нас также используем проекторы, которые подсвечивают нам пешеходные переходы, те же самые, и габариты по высоте при заезде техники в гаражные помещения.
9: Желтая лампа сигнальная. Почти повсеместно уже стало. Куда ни зайдешь, куда ни посмотришь, везде эти лампы на машинах стоят. Это связано, насколько я понимаю, с тем, что появились требования на промышленных площадках для тех, кто туда заезжает, устанавливать эту лампу. Все верно?
8: Не совсем так, я поправлю тебя. Здесь у нас... Давай разделим вопрос на две
9: части. Хорошо, давай.
8: Первый у нас, что касается вот этих проблесковых маячков желтого цвета.
9: Да.
8: Они используются у нас на дорогах технологического назначения. То есть при перемещении, если говорить про мирный, то это у нас по перемещению дорогам, которые принадлежат компании. То есть, соответственно, начиная от верхнего поселка, заканчивая там рудником интернациональным. Угу. Также другим смежным площадкам. Для чего это сделано? В прошлом году участились случаи ДТП, связанные с наездом техники друг на друга. Соответственно, из-за чего это происходит? В зимний период времени, когда у нас машина спереди идущая, допустим, по дороге, возникает за машиной такой снежный вихрь. Mm-hmm. И все стоп-сигналы там у нее залепляют снегом. Это первый момент. Поднимается там шуга такая снежная, и техника, которая спереди, ее, ну, тяжело идентифицировать. Соответственно, маячок – это как одно из решения проблем. Опять же, для снижения ДТП, которое связано как раз-таки для, ну, именно с этими случаями. Потому что по этой дороге также ездят у нас крупногабаритная техника, те же самые карьерные самосвалы, автобусы с людьми и частные автомобили, которые перемещаются на площадку. Также подрядные организации, которые пользуются нашей дорогой.
9: У вас есть какие-то там API, требования там, или еще что-то в этом духе к этим проблесковым маячкам, чтобы они пробивали вот эту снежную шугу? Потому что я видел, что это такое, это достаточно такая история серьезная, правда. Именно в плане видимости там можно ничего не увидеть, впереди тебя какой-то сугроб едет.
8: Все маячки, которые используют там частные автомобили, а также производственные автомобили, они все сертифицированы. То есть маячки, они без сертификата, просто их вам не продадут. Соответственно, что нужно в первую очередь обратить, чтобы маячок был у нас желательно в исполнении IP68, то есть был защищен от воздействия влаги и пыли. То есть, чтобы он, ну, в него не затекла вода, он там не протек и не испортился, и в нужный момент не отказал. И это мерцание, то есть постоянное. То есть, если включена лампа, она эффекта не возымеет. Лампочка должна мигать. Для того, чтобы у нас всегда было состояние стресса в организме, чтобы он понимал, что спереди едет машина.
9: Константин, как понять, сработала эта мера или она оказалась недостаточной для решения проблемы, которую ты сказал только что?
8: Ну, если исходить из статистики за текущий, за прошлый год, то ДТП, ну, на моей практике я вот не слышал про такое, что произошло именно на дороге технологической к Интеру.
9: Здесь все-таки вот, опираясь на то, что ты уже сказал ранее, на твой взгляд, какая из практик может называться такой, лучшей, то бишь?
8: Если ты помнишь, мы разделили вопрос на две части. Как раз-таки вот вторая часть – это как раз-таки вот эта лучшая практика, которую мы применили в целом по компании. Это у нас применение флагштоков светодиодных. На всю длину флагштока установлена диодная лента яркая. И технику, которая оснащена флагштоками, ее очень хорошо видно в карьерах. Вот у нас же какая задача? Если у карьерного самосвала там не наехать на какой-то там объект, то у мелкогабаритной техники, там, ну, условно, там, бизнес-такси и так далее, либо как это производственное, ну, транспорт, вахтовки и так далее, у них задача не попасть под колеса. И для этого как раз-таки применяются флагштоки. Флагштоки должны быть подобраны так, чтобы как раз-таки водитель карьерного самосвала, он видел флажочек в конце, что рядом в слепой зоне где-то вот маячит там какая-то машина или техника.
9: Говорили, напомню, мы сегодня о как раз световых системах защиты, то есть о том, как свет, лазер помогает как раз сохранить жизнь на промышленной площадке, на производстве. И об этой теме сегодня мы говорили с нашим гостем, заместителем директора по производственной безопасности, руководителем службы производственной безопасности управления капитального строительства «Алроса» Константином Труфным. Константин, большое тебе спасибо. Ну и думаю, то, что обязательно в этой студии вновь встретимся.
8: Спасибо, что пригласили. Обязательно поучаствуем еще раз.
0: Подкаст «Промбез». «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркоки в Мелинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
7: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край». И лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
8: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Твоя одежда, волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто терял надежду.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Папаран.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами «Алроса». Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ «Алроса».
3: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
2: В «Алроса» программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
4: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
2: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: «Южный край», объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон, Бирнюмеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И Китринча Субебир. Сыл, Тосуню, Субебир, Кисюнюга, Бирга, Пить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моя сила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

кормили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял. А нужно лишь одно, ее

0: обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

мне, не пожелал за глаза голубиными письмами лететь мимо игл неба, скреба осенними листьями укрывать небеса, взмывать.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

Заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости. Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких. Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонится. Это и есть.

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз от

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное. Проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, нож на урок Бигфорда. И снится точка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕ ДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационной технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАРИ ГЕРГА НАДЗОР Федеральной службы. И КЛИНЧА СУБЕ БИРСЛ. ТОСУНЮ СУБЕ КИСКИНЮ ГЕРГА ПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС-77-ООН и КЮС-77-Бирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и КТНЧ-СЮБЕ-БИРСЛ, ТОСУНЮ-СЮБЕ-КИСУНЮ-ГАРБИ-ГАПИ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Лет, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Кида ми, шагаем по бульварам с тобой, кида ми. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам, кида ми, кида ми, кида ми. Шагаем по бульварам с тобой, кида ми. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами Алроса. Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ Алроса.
3: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
2: В Алроса программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
4: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
2: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Party. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркуки в Миринском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами «Алроса». Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ «Алроса».
3: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
2: В «Алроса» программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
4: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
2: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
6: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркуки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
3: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: на радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регулярный надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субе. Бирсел. Тавсунью. Субе. Кисунью.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11